0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели «Недо». Почему одних женщин тянет к спокойным и мягким мужчинам, а других к брутальным, жестким, уверенным и даже немного опасным? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Слово «брутальность» каждый понимает по-своему. Для кого-то это сила, уверенность и мужественность, а для кого-то грубость, холодность и доминирование. Часто женщин привлекает не сама агрессия, а ощущение защиты и внутренней силы рядом с таким мужчиной. Уверенный голос, спокойствие в сложных ситуациях, способность принимать решения – все это может создавать чувство безопасности. Есть и психологический момент. Иногда брутальные мужчины кажутся более уверенными, недоступными, эмоционально закрытыми. А недоступность у некоторых людей вызывает еще больший интерес. Возникает желание растопить, изменить, стать особенной для него. На выбор партнера также влияет воспитание, фильмы, культура и семейный пример. Если девочка росла с представлением, что настоящий мужчина должен быть жестким, то мягкость и спокойствие могут восприниматься ею как слабость. Вот вам и секрет, почему некоторым женщинам скучно со спокойными мужчинами. Но здесь важно не путать брутальность с токсичностью. Сильный мужчина не обязательно грубый. Мужественность – это не унижение женщин, не контроль и не агрессия. Иногда за показной жесткостью скрывается незрелость, проблемы с эмоциями и страх близости. Интересно, что со временем предпочтения многих людей меняются. В юности может привлекать опасность и яркие эмоции, а позже надежность, уважение и эмоциональная стабильность. Потому что в долгих отношениях важны не только мускулы и харизма. Важно, умеет ли человек слышать, уважать и быть рядом в трудные моменты. А как вы считаете, брутальность действительно делает мужчину привлекательнее? Или это образ, созданный обществом, а может кино? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание,

0: درسته شما هستیم. رقم تلفنی ما 44-6-7-7-7. من نزد تلفن هستم و طوری گفتم غالب رو ما با واسطه تلفن معین میکنیم. اما برای سنجش دانش خودتون در تلگرام بنویسید 828-4-0-7-7.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: работаем хорошо.
1: Ну да.
0: Пойду скоро кандидатскую защищать. Почему нет? Ты мне поможешь?
1: Сидит уже кандидат.
0: Сиди, разговаривай. Садишься в машину. За мной. Едете за мной, естественно. Раз и в пробку.
1: И я водителю говорю: слушай, тут есть вот объездная дорога, Руслан сам доберется, поехали по ней.
0: Я знаю короткий путь, да?
1: Да.
0: Это знаменитая фраза.
1: Ага.
0: Ну, становитесь в пробку, нет, никак там не выехать. Угу. Это площадь Ванеева, там вообще справа этот стадион, слева
1: тупик,
0: забор.
1: Прямо.
0: Все, вообще никак.
1: На кольце стоим.
0: Ты ему говоришь: ну, я же опаздываю в эфир. Ладно, Русик, он доберется.
1: Конечно,
0: там как-нибудь.
1: Конечно, у него один шаг, и он на работе.
0: Вот, да. Говорит, надо ехать. Он такой: ладно, на тротуар. Все ради тебя, Маргарита. Едет по тротуару, и тут сотрудник ГАИ с палочкой. Добрый вечер.
1: Вечер?
0: Да.
1: Может, доброе утро?
0: Нет, добрый вечер, это подразумевает то, что ну все, капец. А открывается окно, водитель сразу: это все она. Это все она. Она меня попросила. Ей
1: ничего
0: в эфир
1: не
0: надо.
1: Знаю. Я даже пристегнута, если что. Ко мне не подкопаешься.
0: На заднем сиденье.
1: Конечно.
0: Это надо.
1: Конечно, надо.
0: И сотрудник ГАИ смотрит на тебя, ну так типа: ах, все проблемы из-за девушек. И спрашивает:
2: привет, ты здесь одна?
0: Как-то в тему.
1: Нет. Мам, пап, выходите.
0: А ты умеешь...
1: Папа, лови его, лови.
0: А ты умеешь отшивать, да? Вот это? Ладно, ну, ГАИ у нас. Ребята адекватные, классные. Говорит: ладно, спешите на эфир, надо. Но только предупреждение. В следующий раз все, сразу.
1: Ай-яй-яй, вот
0: да.
1: Так вот. Хорошо.
0: Ну, он помог даже объехать пробку.
1: Так мы можем еще постоять.
0: Там
1: же параллельно может стоять машина. Водитель из другой машины может у меня что-то спросить, Руслан.
0: Да? Параллельно вот так. Ну, окно опускается, да? И водитель у тебя спрашивает параллельной машине.
3: А что происходит с летом?
1: Оно началось.
0: Все.
1: Ну, как-то так.
0: Выбирай
1: вопрос.
0: Такой ответ. Выбирай вопрос. Победитель.
1: Ой, наверное, вопрос: ты здесь одна?
0: Понравился.
1: Потому что, нет, ну, могла бы креативнее ответить. Ну, что-то...
0: Нормально, мне понравилось.
1: Да?
0: Конечно.
1: Ну, все тогда.
0: Тогда что, другой вопрос? Ладно, так, привет, ты здесь одна. Этот вопрос нам прислал Виталик, последние три цифры номера 635. Виталик, поздравляем тебя, ты получаешь сертификат в ресторан «Бруклин». А это два просторных зала для любого торжества и отличные условия для проведения твоих праздников. Скидки и подарки именинникам, живая музыка и шоу-программа до самого утра. Подробности на сайте brooklyn.by, ресторан «Бруклин», Тимирязева, 9, корпус 10.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7.47 на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 23, это в среднем местами дожди. Прямо сейчас ловят нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show. Партнер программы «Жилой комплекс Северный берег».
2: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
3: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
2: Северный берег. Сюда приводят мечты.
4: И вот она, первая штука. О человеке можно многое сказать по тому, как он швартует свою яхту. У Синера есть яхта, Маргарита?
1: Синера есть, а вот как ты свою яхту швартуешь, мне просто интересно.
4: Хоть бы лодку.
1: Что она с тобой не разговаривает постоянно.
4: Вот, вот.
1: Следующая штука. Мои мысли каждое утро после звонка будильника. Уйти на больничный, уволиться, пойти, но опоздать, перевести будильник на 5 минут.
4: А коронка вот эта, которая вчера у нас была.
1: Какая?
4: Приду домой и лягу спать пораньше.
1: Ну, это уже когда...
4: Это в процессе, да?
1: Да, да. Когда тогда.
4: Еще одна штука. Девушки, не надо доводить парня до кипения, а то он может испариться.
1: Да, он еще и до кипения может испариться.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: после того, как мессенджер Макс был удален из App Store. Без объяснения причин, как выяснил глава Минцифры Максуд Шадаев. В Нижнем Новгороде запустили туристический ретро-поезд «Красная птица». Это восстановленная советская электричка, выпущенная более 40 лет назад. Каждый из четырех вагонов оформлен как музей на колесах. Первый посвящен мультфильму «Ну, погоди». Второй вагон воссоздает атмосферу советского быта полувековой давности. Третий вагон ретро-поезда стилизован под квартиру Владимира Высоцкого, а четвертый был вдохновлен фильмом «Любовь и голуби».
1: Новости на Дорожном радио.

очень просто, потому что русские. Разве выпить я не мог за тех, кто нравится?

Калифорнии полиции пьяным за рулем. Упаси Господь попасться. И все же угораздило меня нарваться. Пожалел меня, он отпустил, а запах был. Я со страху все слова английские забыл. Сзади фары красные да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба в другую.

ты был там со мной, ты б мне помог. В свои 40 лет обошел весь свет, жил в Италии. Жил я в Австрии, был в Канаде, был в Израиле. Везде люди и хорошие, и с изъянами. Потому домой.

0: Да очень просто, потому что русские.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

пою на перебой. Уезжаю, не знаю куда, что-то в сердце моем зазнобило. О любви за все эти года мало было, но все-таки было. Мало было, но все-таки было.